0: Всеки деце барович кеш, пуни в стул сеш. Чиха вода всеки две, чиха вода две. Всеки деце барович кеш, пуни в стул сеш.
1: СК2 Opole.